Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Ты как чистый реки поток, что уносит любые...
1: В Могилеве 4 утра.
2: Третьего июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев. Young Money.

0: Могилеве 5 утра.
1: Третьего июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Прогноз
2: погоды. 3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.

3 июля отмечаем День независимости вместе. В 10.00 состоится театрализованный митинг на Буйническом поле. На протяжении дня в областном центре будут работать тематические площадки, музыкальные экспозиции, пройдут концерты, кинопоказы, спектакли и выставки. И, внимание, могилевчан! В этом году вечерний концерт и фейерверк на День независимости пройдут на новом месте – на площади у Музея славы Могилевщины. Здесь состоятся праздничный концерт в 21.30, республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22.55 и праздничный фейерверк в 23.00.

0: Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: 3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru/buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Наши хиты.

0: 3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз.
1: 3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.

Компания «Бабушкиных рынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
1: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru/buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК «Могилевский городской центр культуры и досуга» 0+.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас.

0: 23 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Мягкий, спокойный день, але коли есть терминовая задача, наберитесь терпения и зробите все, что от вас залежит.
2: Телец.
1: Перемены дня пойдут вам на корысть. Головное, поменьше бесподставных амбиций и побольше здорового сенсу.
2: Близняты.
1: У центра вашей уваги будет особистое житё и все, что связано с партнерством. Тут вас чакая поспех.
2: Рак.
1: З'явится махчимость переутворить свои слабости у силу.
2: Лео.
1: Выдатный час, как добро попрацовать и отримать за это годное узнагородження.
2: Дева.
1: Магчыма, менавіта зараз патрэбіцца прыняць канчатковае рашэнне або здзейсніць крок, які задасць новы напрамак у вашым жыцці.
2: Шалі.
1: Даверціся волі лёсу, плыць па плыні – самае мудрае, што вы можаце зрабіць зараз.
2: Скарпіён.
1: Не прымайце паспешлівых рашэнняў і будьце уважлівыя да свайго здароўя.
2: Стралец.
1: Паспрабуйце не прыспешваць ход падзеі, яны развіваюцца хоць і павольна, зато і ў патрэбным для вас кірунку.
2: Казярог.
1: День может сдаться бесконцем, тому расходуйте свою энергию и силы вельми экономно и ощадно.
2: Водолей.
1: Успех прыйдзе з нечаканага боку. Неспадзяваная радасць упрыгожыць гэты дзень.
2: Рыбы.
1: Вяршэнствуюць зараз ажаданні і пачуцці. Так што дзень абяцае быць непрадказальным, насычаным, але ў цэлым паспяховым. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.

0: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня
1: – это базовый минимум.
2: 3 июля отмечаем День независимости вместе. В 10:00 состоится театрализованный митинг на Буйническом поле. На протяжении дня в областном центре будут работать тематические площадки, музыкальные экспозиции, пройдут концерты, кинопоказы, спектакли и выставки. И, внимание, могилевчан! В этом году вечерний концерт и фейерверк на День независимости пройдут на новом месте – на площади у Музея славы Могилевщины. Здесь состоятся праздничный концерт в 21:30, республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22:55 и праздничный фейерверк в 23:00.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь празднует сегодня День независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко с этим важным праздником поздравил соотечественников. Праздничной атмосферой наполнились все города страны. Самые масштабные торжества развернутся в Минске. Столичная афиша насчитывает более 100 крупных мероприятий. При разработке программы организаторы сделали особый акцент на сохранении исторической памяти и создании яркого праздничного настроения. Именно 3 июля в Минске финиширует поезд памяти. В Могилеве к празднованию Дня независимости подготовили более 30 мероприятий, об этом сообщили в облсполкоме. Так, центром торжеств станет мемориальный комплекс «Буническое поле», где пройдет митинг, приуроченный к 85-летию обороны Могилева. В этот день музей города откроет свои двери для посетителей. В Краеведческом музее и филиале Музея славы Могилевщины будут работать экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Пройдут и показы военных фильмов. Для семейного отдыха организаторы подготовили насыщенную программу. На площади Единства и в Комсомольском сквере развернется выставка-ярмарка ремесленников. Возле детской школы изобразительных искусств можно будет увидеть выставку работ учащихся «Беларусь – мое натхнение». Музыкальное сопровождение праздника Дня независимости обеспечат различные коллективы. Так, на площади Единства с 13 часов начнется концерт «Беларусь – моя краина». Главный праздничный концерт стартует возле Музея славы Могилевщины в 21:30. Кульминацией вечера станет республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22:55 и праздничный фейерверк в 23 часа. Также в программе заявлены выступления ансамбля «Злато-серебро» из Пензы, спортивные праздники на нескольких открытых площадках города и показы художественных фильмов в кинотеатрах «Космос» и «Родина». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. 3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.

Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником! Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Могилеве к празднованию Дня независимости подготовили более 30 мероприятий. Так, центром торжеств станет мемориальный комплекс «Буническое поле», где пройдет митинг, приуроченный к 85-летию обороны Могилева. В этот день музей города откроет свои двери для посетителей. В Краеведческом музее и филиале Музея славы Могилевщины будут работать экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Пройдут и показы военных фильмов. Для семейного отдыха организаторы подготовили насыщенную программу. На площади Единства и в Комсомольском сквере развернется выставка-ярмарка ремесленников. Возле детской школы изобразительных искусств можно будет увидеть выставку работ учащихся «Беларусь. Мое натхнение». Музыкальное сопровождение праздника Дня независимости в Могилеве обеспечат различные коллективы. Так, на площади Единства с 13 часов начнется концерт «Беларусь. Моя краина». Главный праздничный концерт стартует возле Музея славы Могилевщины в 21:30. Кульминацией вечера станет республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22:55 и праздничный фейерверк в 23 часа. Также в программе заявлены выступления ансамбля «Злато-серебро» из Пензы, спортивные праздники на нескольких открытых площадках города и показы художественных фильмов в кинотеатрах «Космос» и «Родина». Сегодня для удобства граждан по Могилеву курсирует дополнительный автобусный маршрут. Специальный маршрут 3К отправляется от площади Орджоникидзе до Музея славы Могилевщины. В этот день по данному направлению курсируют 5 автобусов. После праздничного салюта в Буйничах организуют транспортное накопление в агрогородке Буйниче. Гостей развезут по 3 маршрутам – до Казимировки, до улицы Кулибина и до Любужского лесопарка. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
3: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Прогноз погоды. 3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

Компания «Маготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Маготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!

0: 3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Радио «Могилев».

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости. Об этом Белтас сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что этот праздник наполнен искренней любовью к родине, гордостью за ее историю и достижения. День освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года для нашего народа стал символом мужества, свободы и патриотизма, говорится в поздравлении. Президент обратил внимание, что в День Независимости суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить, растить детей на родной земле. Уверенно смотреть в завтрашний день. День независимости Республики Беларусь широкомасштабно отмечают по всей Могилевской области. Утром центром торжеств стал мемориальный комплекс «Буйническое поле». Там прошел театрализованный митинг, приуроченный к 85-летию героической обороны Могилева и Дню независимости. Ярким моментом мероприятия стала театрализованная реконструкция боя. Почти 100 участников воссоздали эпизоды обороны города, используя звуковые спецэффекты. Также гости увидели показательное выступление летчиков Могилевского аэроклуба ДСААФ. На легендарном «Буйническом поле» по традиции собрались тысячи людей, чтобы отдать дань памяти тем, кто воевал за мирное небо над головой и свободу нашей страны.
2: Лично для меня День независимости – это один из главных праздников нашей страны. Это дань памяти нашему народу. День независимости – это суверенитет, это наши гарантии, это мирное небо, это бесплатное образование, медицина, это будущее наших детей.
3: 3 июля для нас очень серьезный и знаменательный день. Мы его, конечно, отмечаем всем народом. Добра нам и благополучия, мирного неба.
4: Это патриотизм, который нам привит с детства, который мы будем продолжать прививать нашим детям.
5: Чтобы был мир и никто не ссорился.
6: Мирное небо – это самое главное и важное на сегодняшний момент. И мы сегодня трудовым коллективом пришли отдать дань и память тем погибшим, которые не вернулись с этой войны. И порадоваться этому дню, замечательному празднику. Пусть наша Беларусь и дальше будет процветающей, красивой, мирной и такой же счастливой.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Государственной автомобильной инспекции 90-летием со дня ее образования. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. За эти десятилетия, наполненные важными историческими событиями, сотрудники ГАИ, независимо от обстоятельств, успешно решали все задачи по обеспечению безопасности на дорогах страны и профилактике дорожно-транспортных происшествий, говорится в поздравлении. Президент поблагодарил весь личный состав и ветеранов ГАИ за безупречную службу, верность присяге и пожелал им и их близким крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Республики Союза Мьянма Мин Аун Хлайна с 70-летием. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Белорусский лидер отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны президента Мьянмы в реализации достигнутых ранее договоренностей, а также в создании условий для новых взаимовыгодных экономических и гуманитарных проектов. И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
0: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, и днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 20. На календаре 3 июля. Я вот себя лично от лица всей команды «Радио Могилев» поздравляю всех с главным праздником страны, с Днем Независимости Республики Беларусь. Конечно, всем желаю мирного неба над головой, неограниченных возможностей, ярких эмоций и побед. С этой минуты у микрофона Тина Павлова. И в этом часе мы с вами обязательно пообщаемся с интересными гостями о том, куда сходить и чем заняться в этот праздничный выходной. Я тоже обязательно расскажу. Ну а пока всем желаю отличного дня.

Компания «Бабушкина крынка» от всей души поздравляет с Днем независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: По всей стране сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости Республики Беларусь. Ну а к нам на радио Могилев продолжают приходить те, кому есть что сказать, и, конечно, вспоминать людей, благодаря которым мы живем в мирной стране. Прямо сейчас у нас в гостях депутат Могилевского областного совета депутатов, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси Кирилл Шустик. Кирилл, добрый день.
1: Здравствуйте, друзья. Всех хочется поздравить с замечательным праздником, с Днем независимости, страна.
0: Спасибо. Вас тоже с праздником. И, конечно, я не могу не спросить, что такое День независимости нашей страны? Что вообще объединяет в себе это понятие? Вот самое важное.
1: Вы знаете, наверное, подавляющее большинство граждан нашей страны сегодня видят достижения нашей республики, достижения нашего государства. По всей стране сегодня огромное количество праздничных мероприятий, концертных площадок, выставок и много-много всего для наших граждан. И вот, пожалуй, то, что мы можем существовать, наверное, в таком сегодня масштабе, то, что мы можем развивать нашу экономику, растить наших деток, это, пожалуй, и есть самое главное достижение нашей республики. И именно этому, как мне кажется, и посвящен такой большой праздник.
0: Я с вами абсолютно согласна, и я уверена, что согласны все те, кто сейчас выходит на улицы, все те, кто с улыбками празднуют этот прекрасный день, и вот те мероприятия, которые проходят для этих людей, конечно, все это объединяет нас в единую нацию.
1: Вы знаете, сегодня волей-неволей становишься участником многих праздников, каких-то посещаешь праздники как депутат областного совета депутатов, какие-то как отец. Дочь меня танцует, и я вчера подсмотрел вечером за генеральным прогоном сегодняшнего мероприятия, которое зайдет у нас около нашего музея славы, сегодня в 22 часа, да, начнется, 21:30 начнется концерт. Слушайте, там супермасштабное событие, тоже огромное количество артистов, как, замечательная сцена. Я мне даже, видите, сформулировать не могу, потому что я вчера был под огромным впечатлением, пока подсматривал чуть-чуть совсем вечером.
0: И чувствуется, что гордость.
1: Да, вы что, такого масштаба мы уже давно не видели, поэтому всех могилевчан, всех, кто нас слышит сейчас, приглашаем к музею славы Могилевщины. Приезжайте вечером, будет очень и очень интересно.
0: Я присоединяюсь к вашим словам. Обязательно приходите все могилевчане, гости города, потому что действительно событие масштабное. И вот, собственно, практически очевидец того, что должно произойти, говорит, что будет очень круто. Так что обязательно присоединяйтесь. Какие еще события сегодня проходят в городе, я обязательно расскажу чуть позже.
2: Радио Могилев.

0: Компания «Маготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Маготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
1: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket Pro Buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК «Могилевский городской центр культуры и досуга» с 0+.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
1: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Радио Могилев.

0: независимости Республики Беларусь. В эти самые минуты на площади Единства начинается концертная программа ансамбля «Злато Серебро» Государственного автономного учреждения культуры Пензенской области «Пензоконцерт». Ну а дальше с 13 до 17 часов там же на площади Единства всех ждет праздничный концерт «Беларусь – моя краина».
1: Радио «Могилев».

0: 3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
4: Радио Могилев.

0: Продолжается большой праздник. День независимости Республики Беларусь отмечает сегодня вся страна, без сомнений. Если вы тоже хотите поздравить своих родных и близких, друзей, знакомых, коллег, да кого угодно на самом деле, а может быть, у вас есть и личные поводы это сделать, обязательно присоединяйтесь к нам. В следующем часе стартует программа «Привет в обед», где я с удовольствием зачитаю все ваши сообщения.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневича. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что этот праздник наполнен искренней любовью к родине, гордостью за ее историю и достижения. День освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года для нашего народа стал символом мужества, свободы и патриотизма, говорится в поздравлении. Президент обратил внимание, что в День Независимости суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день. Мемориальный комплекс «Бунческое поле» – центр памяти и единения. Здесь прошел театрализованный митинг, посвященный Дню независимости Республики Беларусь и 85-й годовщине героической обороны Могилева. Мероприятие собрало тысячи людей. Для нынешнего поколения это еще одна возможность отдать дань памяти и высказать слова благодарности тем, кто воевал и отдавал жизни за мирное небо над головой и свободу нашей страны, подчеркнул член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин.
2: Мы вспоминаем каждого, кто дожил, кто не дожил до этого светлого дня, кто погиб на поле брани или был замучен в фашистских застенках. И до тех пор, пока белорусы это помнят, до тех пор, пока помнят наше молодое поколение, я уверен, что мы не допустим того, что происходило 85 лет тому назад, мы не допустим того, что происходит у наших границ. Мы не единожды заявляли, наш глава государства об этом говорит, мы мирные люди, с нас войны хватило. Поэтому мы сегодня будем делать все, чтобы на нашу землю эта война больше никогда не пришла.
1: В Мьянме откроется посольство Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщит Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Документом закреплено решение об открытии до 1 ноября белорусского посольства в Республике Союза Мьянма. Это один из первых практических результатов визита Александра Лукашенко в Мьянму и новый шаг в развитии сотрудничества двух стран. Белорусская госавтоинспекция отмечает 90-летие, а почти за век своей истории она прошла немало трансформаций. Неизменным остается одно. Все эти годы правоохранители обеспечивают безопасность всех участников дорожного движения. Сотрудников и ветеранов поздравил начальник УВД Могилевского облсполкома генерал-майор милиции Игорь Щербаченя. Ежедневно вы обеспечиваете безопасное движение. Первыми приходите на помощь попавшим в беду на дороге. От ваших четких действий зависит здоровье и жизнь людей, говорится в поздравлении. Особую благодарность начальник УВД выразил ветеранам, которые заложили фундамент для нынешних достижений, а также семьям сотрудников за надежный тыл. Главная цель остается неизменной – порядок на дорогах и взаимное уважение всех участников движения, подчеркнул Игорь Щербаченин. И в завершение знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 22.
4: Новости! Привет, момент!
5: Слушай и поздравляю! Поздравляю и слушай!
6: За окном особенное праздничное лето. Сегодня, 3 июля, мы отмечаем главный праздник нашей страны – День независимости Республики Беларусь. Знаете, глядя на бескрайние просторы нашей Родины, на чистое небо, сердце наполняется гордостью, ведь мы – народ с невероятной, сильной историей и очень доброй, созидательной душой. Поэтому я хочу пожелать, чтобы сегодня везде звучал смех, а в сердце жила уверенность в завтрашнем дне. Берегите себя, своих близких и нашу мирную белорусскую землю. С праздником вас, друзья! Если вы тоже хотите присоединиться к поздравлениям, обязательно пишите ваши приветы и поздравления, отправляйте их на короткий номер 9940 или в наш студийный вайбер 5686 176 код 44, ведь программа «Привет в обед» стартует прямо сейчас.
5: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Всем еще раз самого доброго, прекрасного и праздничного дня, друзья. На радио Могилев продолжается тоже праздничный эфир. Я напомню, что в этом часе программа «Привет в обед». И уже первые ваши приветы у меня есть, я с удовольствием их зачитаю. Итак, «Привет в обед» летит в поселок Свисло Чесиповического района в адрес Ивана Андреевича Шевченко, который сегодня отмечает, между прочим, день рождения, а сейчас идет насыщенная к этому подготовка. Жители деревни Цезарева поздравляют Ивана Андреевича с днем рождения, желают ему крепкого здоровья, благополучия. Мы с удовольствием присоединяемся. Поздравляем именинников. Всех благ, здоровья, счастья пожелаем от души. Дальше наша постоянная слушательница Наталья из Костюковичей поздравляет нас и вас тоже, и своего любимого мужа Валерия Ковалева с праздником, с Днем Независимости. Пишет, что очень сильно вас любит. Я тоже хочу всем признаться в своих чувствах, друзья, и напомню, что в этом часе мы тоже ждем гостей, поэтому оставайтесь с нами на одной волне.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Продолжается праздничный день в стране и продолжается праздничный эфир на радио Могилев. Кстати говоря, прямо сейчас вы можете видеть все, что происходит в студии прямого эфира. Заходите в наш ТикТок. Радио Могилев сейчас в гостях. У меня заместитель председателя Могилевского областного совета депутатов, первый секретарь Могилевского областного комитета Коммунистической партии Беларуси Михаил Жудро и депутат Могилевского областного совета депутатов, председатель Могилевской областной организации Либерально-демократической партии Беларуси Александр Лободырев. Здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Конечно, мой вопрос, он уже, наверное, будет таким традиционным, ведь Беларусь — это страна с богатейшей историей, с непростой судьбой. Как вы считаете, что это за праздник? Что именно сегодня объединяет жителей нашей страны сильнее всего? Что делает нас белорусами?
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Хотелось бы всех поздравить с этим главным для любого государства праздником, Днем Независимости, пожелать удачи, успехов и много больше любви к нашей Беларуси. Я напомню, что День Независимости Республики Беларусь 3 июля, и именно эта дата была обозначена и принята на референдуме. До этого была другая дата. И эта дата 3 июля связана с освобождением белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. И неспроста, ведь мы должны помнить о том, какой ценой досталась нам эта свобода и независимость после Великой Отечественной войны. И хотелось бы напомнить, что план ОСТ, который вынашивали фашисты на территории Республики Беларусь, он заключался в том, чтобы 75% белорусского населения должно быть уничтожено, а 25% должны обслуживать высшую расу. Поэтому День независимости для нас — это не просто государственный праздник, а это день, действительно, который определяет нашу жизнь, наше существование всей белорусской нации. Еще раз поздравляю с праздником. Здоровья. Любите Беларусь.
3: Я хочу еще добавить то, что это праздник как исторический, как и современный. Мы смотрим, как современный наш Могилев развивается, какие у нас улицы, какое у нас современное строительное направление развивается, какая у нас пищевка, какие у нас вкусные, скажем так, домочай, да, наша бабушкина крынка и другие наши производители, какие у нас детские сады современные, школы, какие у нас игровые зоны создаются. Каждый там буквально праздник, каждые там 2-3 недели открывается, все новые площадки, администрация наша, мэр наш города, губернатор наш Анатолий Михайлович открывает, делает все. То есть огромное значение и вклад в сегодняшнюю современную, то есть современным людям, современным жителям города Могилев, Могилевской области. Делается все для того, чтобы жить комфортно, безопасно, создаются все условия абсолютно. Поэтому это тоже и праздник для того, чтобы провести хорошо время, еще раз подвести итоги, как у нас все хорошо, замечательно, в какой светлой стране мы живем.
1: Я абсолютно с вами согласна. И, знаете, я, наверное, добавлю, что все-таки 3 июля — это ведь не только про парады, про какие-то официальные речи. Я знаю, что у вас есть какая-то особенная история, и вы готовы с нами ею поделиться.
3: Да, спасибо большое за то, что пригласили. Сегодня очень здорово такую дату знаменитую, значимую для моей семьи, вообще, думаю, для области, для страны. Я хотел бы рассказать о том, что в этот праздник мы всегда своей семьей ездим на кладбище к нашим дедушкам, бабушкам. Собирается вся наша семья, большая семья. Вот, и мы всегда проводим хорошо время, то есть рассказываем нашим детям о истории, о значении, о том, что было и что сейчас.

согласна. И, конечно, всем и каждому желаю провести этот день рядом с родными, близкими. И действительно делиться хорошими историями, делиться воспоминаниями и делиться своими традициями. Большое спасибо за то, что поделились и вы. Я напомню, что в гостях у меня были заместители председателя Могилевского областного совета депутатов, первый секретарь Могилевского областного комитета Коммунистической партии Беларуси Михаил Жудро и депутат Могилевского областного совета депутатов, председатель Могилевской областной организации Либерально-демократической партии Беларуси Александр Лободырев. Я с вами, друзья, не прощаюсь. Совсем скоро буду в эфире с вашими сообщениями.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер, западный при грозах порывистый, температура воздуха ночью +11, +16, днем +18, +23.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: что для вас значит работа.
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с автоматическим подъемом мопов на ковре, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Привет, Мопед!
6: Слушай, я поздравляю, поздравляю, слушай.
7: Прекрасный праздничный эфир на радио Могилев продолжается. Привет в обед тоже продолжается. И я с удовольствием зачитываю очередную порцию ваших сообщений. Добрый день. Хочется передать приветик огромной Юле и своей куме Татьяне Веренковой. А пойдемте-ка вечером гулять. Вот такое предложение от Натальи из Костюковичи. Только пишет, не забудьте позвонить. Я думаю, что можно и не звонить. Собрались девчонки и пошли праздновать День независимости. Хороший план. Дальше. Добрый день, радио. Очень хочу поздравить с днем рождения мою любимую подружку Светочку Мануковскую. Пожелайте ей здоровья, любви, женского счастья, чтобы дети радовали и муж носил на руках. Поздравления от вашей подруги Инны. И мы с удовольствием, Светлана, присоединяемся. Поздравляем вас. Любви, счастья, красоты. Пожелаем вам от всей души. И еще одно сообщение. Привет, РМ, а мы на даче. Погода сегодня супер. Вечером будет праздничный шашлык и праздничная баня. Всех с праздником. Мир, добра каждому желает Юрий. Вам тоже большое спасибо. С праздничной дачей вас, с праздничными выходными. И вообще всех благ. Хочется пожелать всем, кто с нами сейчас на одной волне.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

часах, между прочим, 13:55. Друзья, это значит, что программа «Привет в обед» закругляется, но не раньше, чем я зачитаю еще одно, между прочим, поздравительное сообщение. Не только День независимости и личные праздники сегодня значимы. Вот, пожалуйста, есть поздравление от нашей постоянной слушательницы Валентины, которая нам напоминает о том, что сегодня, между прочим, служба в ГАИ тоже отмечает свой юбилей и очень просит поздравить всех сотрудников этой важной и нужной службы, пожелать им здоровья и семейного благополучия. Чаще бывать дома, чтобы их там всегда ждали, ну а на дорогах все автоводители и пешеходы соблюдали правила дорожного движения. С удовольствием присоединяюсь.

0: присоединяюсь к этой дате и к этому поздравлению. И, конечно, пожелаю всех благ и всего только самого наилучшего всем сотрудникам ГАИ. Ну и нам всем, белорусам, мирного неба и всего только самого прекрасного. Я хочу пожелать прекрасный день, праздничный день независимости Республики Беларусь. Беру небольшой перерыв, друзья. Мы с вами услышимся здесь же после 15 часов.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций, интеграционных объединений, политических и общественных деятелей. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президента Беларуси и белорусский народ поздравили руководители России, Китая, США, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Турции, КНДР, Пакистана, Израиля, Саудовской Аравии, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Бахрейна, Вьетнама, Никарагуа, Мьянмы, ЮАР, Марокко, Алжира, Иордании, Камбоджи, Палестины, Судана, Республики Чад. Поздравления президенту и белорусскому народу продолжают поступать. Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко поздравил жителей области и ветеранов с Днем Независимости. 3 июля занимает особое место в истории нашего народа. В сердце каждого человека, кто любит свою землю, уважает подвиг предков и честно трудится ради будущего, говорится в поздравлении. Этот праздник неразрывно связан с величайшим событием в истории нашего народа – освобождением Беларуси от фашистских захватчиков. Мы преклоняемся перед памятью дедов и прадедов. Наша общая задача, опираясь на свои силы и знания, сохраняя свою уникальность, передать будущим поколениям сильную, красивую и такую любимую Беларусь. Театрализованный митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и 85-й годовщине героической обороны Могилева, прошел сегодня на легендарном Буническом поле. Здесь собрались тысячи людей, чтобы почтить подвиг тех, кто отдавал жизни за мирное небо и свободу нашей страны. Без героической обороны Могилева 85 лет тому назад не было бы и той истории, которую мы творим сегодня, отметила заместитель председателя Могилевского горосполкома Вера Богайчук.
1: Строятся социально значимые объекты. Наши школьники получают образование. У нас замечательная медицина, замечательная социальная сфера. А самая главная ценность для всех жителей – это мирное небо над головой и наша независимость.
0: В День независимости Республики Беларусь служащие Государственной инспекции охраны животного растительного мира при президенте Республики Беларусь приняли кодекс чести, и ритуал прошел у мемориального комплекса «Буническое поле». Кодекс чести приняли 13 государственных гражданских служащих со всей республики. Сегодня в Кровеческом музее, музее славы Могилевщины, работают экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Проходят и показы военных фильмов. На площади Единства и в Комсомольском сквере Могилева развернулась ярмарка ремесленников. На площади Единства проходит праздник-концерт «Беларусь. Моя Краина». Главный праздничный концерт стартует возле музея славы Могилевщины в 21:30. Кульминацией вечера станет республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22:55 и праздничный фейерверк в 23:00. И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 23.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
6: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий.

0: человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Тань. Компания «Маготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Маготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа. Об этом Белтов сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент России Владимир Путин в поздравлении подчеркнул, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений. Искренне желаю вам здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу благополучия и процветания, говорится в поздравлении от российского лидера. Поезд памяти встретили в Минске, передает Белта. Для 200 участников масштабного проекта «Потомков победителей», представители народов бывших республик Советского Союза, одержавших в 1945 году общую победу над нацизмом, а также представители стран антигитлеровской коалиции, эта остановка стала последней. Ребята уже побывали в 12 городах, 7 в Беларуси, 5 в России. Сегодня они остановились в белорусской столице, чтобы посетить мемориальные комплексы Курганславы и Хатынь, историко-культурный комплекс «Линия Сталина» и другие памятные места, рассказывающие о подвиге предков. 3 июля – это особый день в истории нашей страны. 3 июля 1941 года начало формироваться народное ополчение Советского Союза. В этот же день началась героическая оборона Могилева, которая, безусловно, сделала огромный вклад в Великую Победу 1945 года, напомнила председатель Могилевского городского совета депутатов Светлана Сташевская.
1: И, наконец, 1944 год, 3 июля – это дата, когда освободили столицу Белорусской ССР, а в настоящее время – столицу нашего любимого государства Беларуси. Мы все этот день чтим, мы все в этот день собираемся вместе и уже много лет поем вместе гимн. Это добрая традиция, которая нас объединяет, которая подчеркивает, что белорусы — это мирные люди, что Беларусь — это страна созидателей, страна умных, красивых, мирных, добрых людей. Желаю, чтобы и дальше наше государство развивалось, чтобы мы любили свою малую родину, свой Могилев, чтобы мы знали, конечно, историю героической обороны, чтобы мы знали истории побед нашего народа как в военные годы, так и историю созидания, чтобы каждый стремился сделать свой вклад в дальнейшее развитие и процветание страны.
0: Сегодня к Музею славы Могилевщины пустят дополнительные автобусные маршруты и организуют развоз после салюта. В 21.30 у Музея славы Могилевщины начнется большой праздничный концерт. На этой же площадке в 22.55 могилевчане присоединятся к республиканской акции «Споем гимн вместе». Завершится торжество праздничным фейерверком в 23 часа. После окончания салюта организуют работу общественного транспорта, который будет развозить по трем маршрутам в направлении микрорайона Казимировка, улица Кулибина и Любушского лесопарка. И в завершение, только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldzifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 24.
3: Продолжается праздничный эфир на радио Могилев. Сегодня, в День независимости, мы не только любуемся красотой нашей Беларуси, но и склоняем головы перед памятью тех, кто подарил нам это мирное небо. Наш Могилев помнит все, и героизм защитников Буйнического поля, и стойкость простых людей, которые из руин поднимали город и село. И мы с вами наследники победителей. Наша с вами задача просто жить, любить, расти детей и беречь ту самую белорусскую доброту, которой нас учит история. Поэтому пусть над головой всегда будет мирное небо. Сегодня по всей стране проходит огромное количество различных праздничных мероприятий. Могилев не исключение. Прямо сейчас в Могилеве на улице Крыленко, 12, в Могилевской государственной гимназии колледжа искусств имени Евгения Глебова начинается концертная программа «Беларусь. Життя моего Крыница». Подходите, смотрите, участвуйте и получайте большое удовольствие. С праздником, Могилевщина!

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket Pro Buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.

0: В очередной раз поздравляю всех с праздником, с Днем Независимости Республики Беларусь. Прямо сейчас Могилев веселится и гуляет. На площади Единства продолжается праздничный концерт «Беларусь, моя краина». В Комсомольском сквере развернулась ярмарка ремесленников, а в 16 часов стартует спортивно-развлекательный праздник «Моя Беларусь» на открытых площадках по проспектам Витебскому 50, проспекту Димитрова 78, АГ, а также на бульваре Непокоренных 65. И это далеко не все мероприятия, которые проходят в городе. В общем, друзья, присоединяйтесь, отмечайте, получайте удовольствие. Я уверена, что каждый найдет себе сегодня что-нибудь по душе.
1: Радио «Могилев».

0: Miami.
1: Прогноз погоды. Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23. В воскресенье и понедельник кратковременные дожди, грозы, ветер западный четверти, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
2: Наши хиты.

0: Компания «Маготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Маготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Город сегодня живет праздником. Флаги на ветру, улыбки прохожих, детский смех на площадях. И если вы этого еще не сделали, то сейчас самое время выйти из дому, взять за руку близких и

0: стать частью этого большого праздника, потому что он вот здесь, на улицах, в глазах людей, в объятиях родных. И я от всей души желаю вам поймать это праздничное настроение, зарядиться им на весь год вперед. Ну а мы будем рядом с лучшей музыкой и самыми теплыми словами. С праздником, Могилевщина, с Днем независимости, Беларусь.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Львові 16.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений политических и общественных деятелей. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В адрес президента Беларуси поступило поздравительное послание от президента США Дональда Трампа. От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Беларуси с празднованием Дня Республики. Этот день посвящен освобождению Минска от нацистской оккупации навсегда останется напоминанием про борьбу белорусского народа за свободу. Вам и народу Беларуси я передаю свои искренние пожелания мирного и процветающего года и надеюсь на встречу с вами в будущем, говорится в поздравлении американского лидера. Мы делаем все возможное, чтобы наш белорусский народ жил мирно. Об этом рассказал журналистам государственный секретарь Совета Безопасности Александр Валефович. Он принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости в мемориальном комплексе «Курган Славы», передает Билда. Как отметил Александр Валефович, сегодня наша страна отмечает один из самых главных праздников государственности, и эта дата имеет глубокие исторические корни. Был завершен первый этап операции «Багратион», и в Минском котле была окружена 105-тысячная группировка немецко-фашистских войск. Долгие годы оккупации нашей страны были завершены. И с какой радостью тогда, в 1944 году, народ встречал бойцов Красной Армии. Со слезами на глазах. Это действительно общий праздник, рассказал госсекретарь Совета Безопасности. Праздник памяти, благодарности и гордости. На легендарном Буническом поле под Могилевом сегодня с самого утра собрались тысячи людей. Они пришли целыми семьями и трудовыми коллективами, чтобы вместе отметить День независимости Республики Беларусь и выразить благодарность прошлым и современным поколениям белорусов за возможность жить и созидать под мирным небом.
2: День независимости лично для меня это второй день победы. Я горжусь нашими предками, которые принесли нам свободу.
3: Большой праздник для нас.
4: День независимости это самый главный праздник. По ощущению символически что-то происходит здесь, на Буническом поле. 23 дня обороны здесь была.
5: Весь народ помнит и чтит память.
6: Мы действительно своим коллективом мы привели своих деток, внуков, чтобы они это понимали, чтобы они прочувствовали. Все стали очень рано, все ждали этот праздник.
7: Помню честь наших дедов, прадедов, как они боролись, чтобы мы жили под мирным чистым небом.
8: Спасибо нашим предкам, спасибо воинам Советской Армии.
9: Меня сегодня вообще переполняет чувство гордости за нашу страну, за то, что мы победили, мы выстояли.
10: Мирного неба над головой.
1: Вся Могилевская область сегодня празднует День независимости. Так, в Могилеве, в Кровическом музее музей славы Могилевщины работают экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Проходят и показы военных фильмов. На площади Единства и в Комсомольском сквере развернулась ярмарка ремесленников. На площади Единства проходит праздничный концерт «Беларусь – моя краина». Главный праздничный концерт стартует возле музея славы Могилевщины в 21:30. Кульминацией вечера станет республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22:55 и праздничный фейерверк в 23:00. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
11: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
12: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
13: Прогноз погоды.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 и днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 24.
14: Начинаем очередной час, праздничный час, потому что день сегодня такой очень праздничный, очень значимый день независимости нашей страны. Вы, кстати, знали, что нашу Беларусь можно узнать даже с закрытыми глазами? Достаточно услышать одну из наших песен, и сразу перед глазами встают синие озера, белые аисты и бескрайние поля. На волне радио Могилев – День независимости, и это наш с вами общий праздник.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер, западный при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Праздничные улицы, улыбки, запах лета. Сегодня наш город, да и вся страна в целом живут одним большим праздником. Радио Могилев и я от всей души поздравляем вас с Днем Независимости и желаю, чтобы каждый из вас чувствовал себя частью чего-то великого и прекрасного, частью нашей сильной и суверенной Беларуси. Пусть у вас сбываются самые смелые мечты, а Родина всегда дает силы и вдохновение. Встречайте праздник, гуляйте, обнимайте близких, ну а мы продолжим дарить вам лучшее настроение в этот замечательный день. Следующие два часа вас ждет Global Hit, ну а дальше мы с вами обязательно пообщаемся в самой ностальгической программе под названием «Двухкассетник». Оставайтесь с нами.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket Pro Buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга с 0+.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа. Об этом Белтов сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин адресовал Александру Лукашенко и дружественному народу Беларуси искренние поздравления и наилучшие пожелания. Под вашим руководством Беларусь добилась новых впечатляющих результатов в различных сферах государственного строительства. Китай, будучи настоящим другом и хорошим партнером, искренне радуется таким достижениям, говорится в поздравлении. Склоняя головы перед подвигом героев, мы осознаем главное. Память о прошлом дает нам опору в настоящем, а патриотизм и ответственное отношение к своей стране – это та основа, на которой строится наше общее будущее. Центром торжеств по случаю Дня независимости Республики Беларусь и 85-летия героической обороны Могилева стал мемориальный комплекс «Бунческое поле». На легендарном поле собрались тысячи людей и пришли

0: семьями и целыми трудовыми коллективами. Белорусы очень патриотичны, помнят и знают свою историю, подчеркнула заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Бабушкиной Крынки Елена Шумейко.
1: Меня сегодня вообще переполняет чувство гордости за нашу страну, за то, что мы победили, мы выстояли, за то, что у нас народ такой, вот сколько людей сегодня собралось, патриотичный. Я считаю, что мы патриотичны. Мы помним свою историю, мы знаем свою историю. И я думаю, что мы не допустим, чтобы было что-то подобное. А здесь символичное место на Буйническом поле. И символично то, что День независимости мы сегодня здесь отмечаем. И праздник у нас вечером, потом концерт будет. Это очень, я считаю, правильно.
0: Праздничные мероприятия в День независимости охватили Могилев. Концертные программы прошли на открытых площадках возле учреждения образования, а главным центром притяжения стала площадь Единства, где развернулись интерактивные зоны, выставка ярмарка ремесленников и состоялось выступление гостей из Пензы. На площади Единства состоялся праздничный концерт «Беларусь – моя краина» с участием коллективов Могилевских детских школ искусств и городского центра культуры. Специальными гостями праздника стали артисты российского вокального ансамбля «Злато Серебро» из Пензы. Ко Дню независимости с целью сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны БРСМ запустил цифровой историко-патриотический проект «Код памяти. Операция «Багратион». Об этом Белта сообщили в БРСМ. Пользователь может узнать исторические факты, пройти тест «Кем ты был в операции «Багратион», воспользоваться сервисами по поиску родственников участников Великой Отечественной войны, а также создать тематическую цифровую открытку с логотипом проекта «Код памяти» или посвященную Дню независимости, рассказали в БРСМ. Проект будет развиваться и пополняться новыми материалами, тематическими разделами, интерактивными форматами. Кроме того, чат-бот будет дополняться к важным историческим датам, государственным праздникам и памятным событиям, расширяя возможности для изучения истории и сохранения памяти. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 25.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Хит. Это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. Ну а мы собираем лучшее, чтобы ваше лето стало максимально музыкальным и атмосферным. Завсегдатые танцполов и любители электронной музыки, конечно, знакомы с творчеством немецкого диджея Робина Шульца. Кстати, если вам интересно, а как, собственно, становятся диджеями, то в случае Робина Шульца путь парня был предопределен. Его отец был профессиональным диджеем. Подростком Робин бывал на выступлениях отца в клубах и, конечно, проникся этой атмосферой творчества и беззаботного веселья. В 15 лет он уже купил свой первый проигрыватель и под руководством папы приступил к первым экспериментам и продолжает успешно экспериментировать до сих пор, за что и остается так долго в нашей двадцатке.
2: 20-е место.

0: Семерка из Сеула, которая переписала правила глобальных чартов. Первые азиатские исполнители с тремя синглами. Номер один в Billboard Hot 100 и рекордные стримы на Spotify. Swim. Это работа, где группа отошла от привычных танцевальных схем, ну а текст построен на метафоре «плавание против течения». Такая вот отсылка к пути артистов от маленьких студий до мировых арен. Наверное, композиция заслуживает внимания своим минимализмом, где каждая пауза как будто бы работает на вашу эмоцию. Включайте, чтобы ощутить, как музыка становится поддержкой в любом шторме.
1: 18 место.

0: На 17-й строчке французский дуэт «Оффенбах». Парни из Парижа, чьи треки неизменно взрывают чарты и радиоэфиры. И, мне кажется, их секрет прост. Безупречное чувство ритма и умение упаковывать сложные эмоции в идеальный танцевальный формат. «Miles Away» «Оффенбах» доказывают, чтобы соединять сердца не нужны километры. Достаточно правильного бита. Прямо сейчас сокращаем дистанцию до танцпола и слушаем «Miles Away».
1: 17-е место.

0: Облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер, западный при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23.
1: Хэппи-эндом завершилась давняя дружба двух титанов российской сцены. Сергей Лазарев и Полина Гагарина в июне представили долгожданный дуэт, который обещали поклонникам на протяжении уже нескольких лет. И вот все совпало. Все сложилось на удивление легко. Совпали плотные графики, релизные планы команд и, главное, обоюдное желание. Артисты, кстати, признались, что отнеслись к этой работе с огромным трепетом. И надо сказать, что и получился хэппи-энд эмоциональным и душевным, за что и получил свое место в «Глобал-хите». 15.

0: Никто, конечно, не спорит, что главный хит белорусского исполнителя Holy Flame «Тону» стал настоящим прорывом в чартах. Интересно, что успех трека обусловлен забавными фактами, связанными с его созданием. Например, изначально эта песня писалась вовсе не для собственного релиза артиста. Владислав набросал клавиши и придумал мелодию на студии в качестве гостевого трека для альбома другого исполнителя. И только приехав домой, музыкант вдруг понял, насколько удачной получилась композиция, и оставил ее себе. Сам артист называет этот трек своей отдельной гордостью. Выход песни дал ему такие возможности для развития карьеры, которых раньше у него просто не было. Композиция моментально порвала радиочарты и завирусилась в социальных сетях. И в глобал-хите, между прочим, проводит уже далеко не первую неделю, что тоже как бы подтверждает ее успешность.
1: 13 место.

Компания «Бабушкиных рынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: А вы заметили, что тенденции последних лет — это удачные коллаборации? Все поют со всеми, и получается очень даже неплохо. Второй титанический дуэт этой недели — Анна Асти и Дима Билан. Вокальные партии были записаны так, чтобы слушатель узнавал каждого исполнителя по его уникальному тембру, но при этом чувствовалось их единство. Критики, кстати, отмечают, что Анна Асти отлично дополнила стиль Димы Билана, добавив треку свою фирменную глубину. А идея песни тоже глубоко личная. Финал отношений, который часто оказывается сильнее самого начала. Что сказать? Удачный эпилог.
1: 12 место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

10 треков уже в музыкальной истории. Я предлагаю вспомнить тех, кто отзвучал. 20 место. Робин Шульц, Эмберс. На 19 месте Тейлор Свифт, Опалайт. Восемнадцатая строчка. BTS, Swim. На 17-м месте Offenbach, Miles Away. Шестнадцатое место. Yearbooks, Graceland. На 15-м месте Сергей Лазарев и Полина Гагарина, Happy End. Четырнадцатая строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream. Тринадцатое место. Holy Flame, Tamu. Двенадцатая строчка. Айна Асти и Дима Билан, Эпилог. Одиннадцатое место. Хюгель и Майл Энджел,

0: остаются в истории. Но впереди самое горячее. Первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что этот праздник наполнен искренней любовью к родине, гордостью за ее историю достижения. День освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года для нашего народа стал символом мужества, свободы и патриотизма, говорится в поздравлении. Президент обратил внимание, что в День Независимости суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день. Мемориальный комплекс «Бунческое поле» – центр памяти и единения. Здесь прошел театрализованный митинг, посвященный Дню независимости Республики Беларусь и 85-й годовщине героической обороны Могилева. Мероприятие собрало тысячи людей, и для нынешнего поколения это еще одна возможность отдать дань памяти и высказать слова благодарности тем, кто воевал и отдавал жизни за мирное небо над головой и свободу нашей страны. Подчеркнул член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин.
2: Мы вспоминаем каждого, кто дожил, кто не дожил до этого светлого дня, кто погиб на поле брани или был замучен в фашистских застенках. И до тех пор, пока белорусы это помнят, до тех пор, пока помнят наше молодое поколение, я уверен, что мы не допустим того, что происходило 85 лет тому назад, мы не допустим того, что происходит у наших границ. Мы не единожды заявляли, наш глава государства об этом говорит, мы мирные люди, с нас войны хватило. Поэтому мы сегодня будем делать все, чтобы на нашу землю эта война больше никогда не пришла.
1: Праздничные мероприятия в День независимости охватили Могилев. Концертные программы прошли на открытых площадках возле учреждения образования. Главным центром притяжения стала площадь Единства, где развернулись интерактивные озоны, выставка ярмарка ремесленников и состоялось выступление гостей из Пензы. На площади Единства состоялся праздничный концерт «Беларусь – моя краина» с участием коллективов Могилевских детских школ искусств и городского центра культуры. Специальными гостями праздника стали артисты российского вокального ансамбля «Злато Серебро» из Пензы. А завершится празднование Дня независимости в Могилеве масштабной программой Музея славы Могилевщины, расположенном рядом с легендарным Бунческим полем. В 21.30 там начнется концерт. Кульминацией вечера станет республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22.55 и праздничный фейерверк в 23.00. В Музее славы Могилевщины пустили дополнительный автобусный маршрут номер 3К и организуют развоз после салюта. Как сообщили в автобусном парке номер 1, по окончании праздничного салюта будет организовано транспортное накопление в агрогородке Буничи. Развоз гостей мероприятия будет осуществляться по следующим маршрутам. Из Буничи через Первомайскую в Казимировку, из Буничи через Первомайскую на Кулибино и третий маршрут Буничи, Шмидт, Островского, Пушкинский, Габровская, Димитрова, проспект Витебский, Любушский, Лесопарк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области переменно облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 25.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Хит, как всегда, приберегает самое лучшее на десерт. И впереди вас ждет десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Погнали! На 10-м месте яркая солнечная композиция в стиле афропоп, которая погружает слушателей в атмосферу тепла и магнетизма. Все это о Моджо, треке юной грузинской певицы Тасо. Кстати, по задумке автора, эта композиция должна буквально очаровывать слушателей. В ней поется о том, как легко можно вскружить голову, если поверить в свой личный Моджо. И я согласна полностью, ведь не зря говорят, что внутренняя уверенность способна и горы свернуть.

0: Хит «Феникс» певицы Беовульф, она же Валерия Василевская, это гимн перерождению и отстаиванию личных границ. И вот лично я считаю, что личные границы – это крайне важно. И пример самой Леры это доказывает. Во время создания видео для промоушена трека певица планировала использовать живого ворона. Однако птица нарушила Лерины личные границы и клюнула ее прямо в голову. Хотя артистка и отнеслась к этому с юмором, но наглая пернатая в съемках больше не участвовала.
1: Восьмое место.

Шотландии и Ирландии общее кельтское происхождение. Они похожи живописной природой, старинными замками и культурой. И обе нации славятся любовью к танцам, крепкому виски и музыке. Возможно, именно поэтому яркий танцевальный хит, объединивший шотландского диджея Кельвина Харриса и ирландскую певицу Джази, моментально стал вирусным и закрепился в летних плейлистах. Поклонники отмечают, что новинка напоминает классическое эйфорическое звучание Харриса из 2010-х и идеально подходит для крупных фестивалей и в целом вечеринок под открытым небом. Так что распахивайте окна. Впереди вас ждет Satisfy. 6-е место.

0: Еще один удачный дуэт. На этот раз Джонни и Федук. Артисты, чьи треки задавали тренды мелодичного рэпа и поп-музыки в последние несколько лет, собирая сотни миллионов прослушиваний. Их совместная работа «Лето» — это не просто песня о времени года. Нет, это как акустическая капсула. В ней записаны запахи ночных улиц, ощущение свободы и теплого ветра. Получился трек, который работает как машина времени, мгновенно перенося нас в лучшие моменты прошлого. Хотите вернуть то самое чувство? Ловите момент, включайте «Лето».
1: Пятое место.

Прежде чем мы перейдем к тройке лидеров, я напомню, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. 20 место. Робин Шульц, Эмберс. На 19 месте Тейлор Свифт, Опалайт. Восемнадцатая строчка, BTS, Swim. На 17-м месте Offenbach, Miles Away. Шестнадцатое место, Yearbooks, Graceland. На 15-м месте Сергей Лазарев и Полина Гагарина, Happy End. Четырнадцатая строчка, Алекс Уоррен, Fever Dream. Тринадцатое место, Holy Flame, Tamu. Двенадцатая строчка, Анна Асти и Дима Билан, Эпилог. Одиннадцатое место, Хюгель и Майл Энджел и

0: Девятое место «Медуза» и Генри Кэмэмайл «Don't Wanna Go Home». На восьмой строчке Беовульф «Феникс».
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сочи.
0: Седьмое место Тейм Импала «Дракула». Шестая строчка Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy». На пятом месте Джонни Федук с треком «Лето». Четвертое место Биберекса «One Day». Ну что, традиционно самый сок мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
2: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер, западный при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23.
2: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Третье место. Саян и его трек «Мальборо». Возможно, кто-то из вас еще не слышал, но фирменный вокальный припев песни, включая звуки аккордеона, был сгенерирован с помощью нейросети. И сам исполнитель этого как бы не скрывает. Да и вообще, знаете, в современном

0: Если вы еще не танцуете под шаде, возможно, вы просто не знаете, что название одноименной композиции – это дань уважения знаменитой британской певице Шаде, чьи треки в свое время стали символом романтики и чувственности. Вот и у «By India» Хчо и Мота получился более чем чувственный трек, что по музыке, что по тексту. Кстати, после выхода песни фанаты были уверены, что женский вокал создал искусственный интеллект. И в отличие от Саяна, сами авторы это опровергли и раскрыли, что голос принадлежит реальной певице, имя которой они все-таки предпочли сохранить в тайне.
1: Второе место.

на вершине нашего чарта по-прежнему Мия Бойко с хитом «Экспонат». Вообще, эта юная артистка ворвалась в индустрию без долгих прологов. Вирусные клипы, смелые визуальные решения и тексты, которые мгновенно становятся как мемами, так и манифестами. «Экспонат» — это гимн самоценности, по словам самой Мии, но упакованный в заводную такую мелодию. Мия поет о той самой уверенности, которая доказывает, что современная поп-музыка может быть легкой, но при этом нести некий четкий посыл о независимости. В общем, если вы готовы заявить о себе на полную громкость, включайте «Экспонат». На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока. Первый.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер, западный при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Всем самого доброго вечера, доброго и праздничного желаю я, Тину Павлова. Знаете, ведь у каждого из нас есть своя малая родина. У кого-то это шумный Могилев с его величественным Днепром, у кого-то, может быть, тихая деревенька в Быховском или Кличевском районе, где до сих пор пахнет свежим хлебом по утрам, а у кого-то родительский дом с аистами на крыше и с васильками в поле за огородом. Сегодня, в День независимости, я хочу пожелать каждому из вас. Обязательно позвоните тем, кто подарил вам эту малую родину, мамам, папам, бабушкам, тем, кто учил нас любить родную землю не по учебникам, а своим примером. Ведь Беларусь, она не на карте, она в каждом из нас, в нашей памяти. С праздником вас, дорогие слушатели Радио Могилев. Передавайте привет и поздравляйте своих родных и близких, ведь именно для этого мы придумали двухкассетник. Рассказывайте, пишите и отправляйте ваши сообщения на короткий номер 9940, а также в наш студийный вайбер 56 86 176, код 44. У микрофона по-прежнему Тина Павлова. Всем добрый вечер.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
4: Наши хиты.

0: кассетник.
1: Ну что, друзья, я готова засчитывать первую порцию ваших приветов. Здравствуйте, Бобруйск, здравствуйте, Радио Могилев. Хочу передать привет ведущим, а еще своему любимому мужу Сережке и моей любимой мамочке. Всех с Днем Независимости поздравляет Наталья, вас тоже с праздником. Дальше снова поздравления. Здравствуйте, поздравьте Олечку и Димочку, Баваренко и семью Филимоновых с праздником. Желаем им крепкого здоровья, счастья и благополучия во всем. С удовольствием поздравляем, привет передаем. Дальше наш постоянный слушатель Валерий. Валерий из Елизова просит поздравить зять Евгения с днем рождения, что мы и делаем. Пожелаем Евгению здоровья, успехов, удачи и всего только самого наилучшего. А еще Валерий хвастается тем, что у него внучка Доминика в 3 года уже плавает. Умница какая! Пусть растет красивой, умной, здоровой девочкой. Дальше. Добрый вечер, Радио Могилев, и вам здравствуйте. Сегодня в поселке Свислочь Осиповического района отмечает свой день рождения Иван Андреевич Шевченок, которому исполнилось без малого 80 лет. Какой красивый юбилей. В гостях самые любимые и желанные сын Александр, невестка Екатерина, внучка Дарья, ее муж Александр, друг Владимир Владимирович, а еще собака Груша и другие родственники. Желают вам только здоровья и счастья. И мы с удовольствием тоже, Иван Андреевич, присоединяемся. Всех благ вам. Дай вам Бог еще долгих-долгих лет жизни в окружении родных и близких людей. Ну что, друзья, мне кажется, начало прекрасное. Пишите, передавайте приветы, поздравляйте друг друга по поводу и в том числе без повода, потому что день сегодня такой праздничный. Рассказывайте, как проходит этот день, какие планы у вас на выходные. Короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 5686 176, код 44.
0: Двух-двух кассетник.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер, западный при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23.
1: Двухкассетник.

0: Сетник.
1: Ну что, мы продолжаем. Доброго вечера, любимое радио Могилев. Есть у нас красивый приветик самому родному и близкому мужу Валерию. Передает им свою нежную любовь. Солнышко, пусть наша любовь всегда будет такой искренней, верной и бесконечной. Ты мое счастье, и я пройду с тобой всю жизнь, крепко держа за руку. Целую тебя, обнимаю крепко-прикрепко. Твоя любимая всем сердцем и душой, мой родной. Дальше есть поздравления для семьи Филимоновых из Мстиславля. С Днем Независимости вас поздравляет Ольга. А Котя, Дима, поздравляю с праздником и желаю крепкого здоровья, пишет Анастасия. Прекрасно, мы тоже поздравляем вас с Днем Независимости. Добрый день, радио Могилев, и вам тоже здравствуйте. Пусть встречи родных людей будут не только по праздникам, а намного чаще и без как такового повода. Вот абсолютно согласна с этой фразой. Желаем нам, семьям Димко и Васильевым, которые сейчас отдыхают в агрогородке Заболотье, на своих дачах, прекрасного настроения, хорошего вечера. Шашлык, уха, кальян, нам так все нравится. Знаете, и мне очень нравится, как вы проводите сегодняшний день. Я вас поздравляю с праздником и желаю отличного вечера. Ну а всем остальным рекомендую дальше присоединяться к нашей компании, делиться своим хорошим настроением. Присылайте ваше сообщение на короткий номер 9940 или в наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
0: Двух-двух кассетник.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, не важно.

двухкассетник.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Наши хиты.

0: двухкассетник.
1: Ну что, друзья, на часах 19:56, а это значит, что у нас впереди еще целый час на двухкассетник, на ваши приветы и поздравления. Так что пишите непременно. Короткий номер для смс 9940. Наш студийный вайбер тоже работает 56 86 176, код 44. Продолжим общаться в следующем часе. Всех с праздником.
0: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты небо.
1: В Могилеве 20 часов.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер, западный при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Ну что, второй час «Двухкассетника» продолжается, друзья, и продолжается этот прекрасный праздничный уже вечер. Я поздравляю всех, кто с нами, всех, кто только что присоединился с прекрасным праздником, с Днем Независимости Республики Беларуси. И рекомендую вам тоже присоединяться, поздравлять ваших родных, близких, друзей, знакомых, самих себя тоже поздравлять. Если есть какие-то личные поводы, обязательно ими делитесь. Я с удовольствием все это готова зачитать в прямом эфире. Короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 5686 176, код 44. Пишите.

0: кассетник.
1: Ну что, мы продолжаем, и у меня уже есть первые ваши сообщения в этом часе. Всем хорошего вечера, желаем семье Филимоновых и Баваренко особенно, и я тоже передаю всем хорошего вечера, всем, кто с нами на одной волне, прямо сейчас меня слышит. Дальше, добрый день, Тина, хочу передать огромный привет всем слушателям радио Могилев и всему вечернему праздничному Славгороду. Спасибо за настроение, а вам спасибо за то, что вы с нами. Дальше, привет, Бобруйск, здравствуйте, радио Могилев и Тина, спасибо вам большое за комплимент, Сережа, передаю привет своей супруге. Натульке, Крамбамбульке и всем слушателям радио Могилев хорошую пестню от Сережи. Хорошая пестня будет непременно. Ну а всем остальным я тоже рекомендую брать пример с наших слушателей и делиться своим хорошим настроением.
2: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 23. В воскресенье и понедельник кратковременные дожди, грозы, ветер западный четверти, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Двухкассетник.

0: Кассетник.
1: Ну что, мы продолжаем. Здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой Танюше из Климовичи. Я тебя очень сильно люблю и обожаю, пишет ваш муж Юрий. И правильно делает. Вообще супругам нужно как можно чаще в любви признаваться. Дальше. Здравствуйте. Передаем большой привет нашей дружной компании, семьям Васильевым и Димко в агрогородке Заболотье. А к нам еще присоединились семья Иванюшевых. Продолжаем отдыхать. Кушаем шашлык, уху, знаете, кальянчик, слушаем радио Могилев. Хорошего всем вечера и с праздником. Ох, у вас там, чувствую, прекрасная атмосфера. Даже где-то немножечко завидно, как будто бы стало, но по-хорошему завидно. Поэтому я вам пожелаю отличного вечера, хорошей погоды и, конечно, оставайтесь вместе с нами. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет мужу Димке. Он лучший шашлычник в мире. Спасибо ему за вкусный ужин. Это слова благодарности от вашей супруги Оксаны. И еще одно сообщение. Доброго праздничного вечера. Хочу передать привет мужу Сергею. Он за сегодня, конечно, устал, но у нас вообще-то еще запланированы шашлыки, романтический ужин. Я вас с этим поздравляю. Что сказать? Будет хорошая заводная песня. Надеюсь, что она немножечко поможет вашему Сергею взбодриться.
0: Двух-двухкассетник.

Я помню наш последний вечер, наш последний разговор. По телу твоему скользит последний мой взор. Твое белье на полу, ты абсолютно нога. Ты прижимаешься ко мне, последний раз ты моя. Твои плечи теплые, как воск горящей свечи. Их покрывают поцелуями губы мои. Я растворяюсь, как лед, в печали твоих глаз. И ты целуешь меня последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз. Последний раз всплески белых волос на постели любви. Раскинуты волнами несбыточной мечты. В них вся наша печаль, вся наша радость и боль. И в тихом шепоте любви я различаю постой. Ты тихо просишь меня не оставлять тебя одну. Но в глубине моих глаз видишь только пустоту. Твои ресницы дрожат, ты тихо молишься о нас. Но я знаю одно, что это все в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз, последний раз.

Последний раз ты стараешься забыть о том, что будет впереди, и бросаешься вся в огонь последней любви, сгорая, как бумага в моих нежных руках. Ведь это все в последний раз, и ты забыла свой страх. Только я и ты, лишь только мы вдвоем. А потом я уйду, и дождь за окном напомнит тебе, что я уже не вернусь. Но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть. Грусть расскажет о том, что я когда-нибудь приду, и слезы твои своей рукой оботру. Ты узнаешь о том, где я не был и где был, и я скажу тебе просто.

ухожу не навсегда, я ухожу в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз. Последний раз. Это все в последний раз.

Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз. Это все в последний раз.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Наши хиты.

0: двухкассетник.
1: Ну что, друзья, на часах 20:55, сегодняшний вечер наш с вами завершается, но я напомню, что празднование Дня независимости в Могилеве продолжается в 21:30. У Музея славы Могилевщины начнется концерт. Кульминацией вечера станет республиканская акция «Споем гимн вместе» в 20:55, ну и завершится все в 23:00 праздничным фейерверком. На сегодня это мой последний выход. Я не оставляю вас с тишиной на радио Могилев, музыка 24/7, ну а после 22 часов здесь в эфире и до полуночи вас ждет традиционный мегамикс. Всем говорю огромное спасибо за то, что были рядом с нами в этот праздничный день. До встречи в эфире обязательно.
0: Двухкассетник. Каждую пятницу и субботу с 18 до 21. Только на 96.4 FM.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер, западный при грозах порывистый, температура воздуха ночью +11, +16, днем +18, +23.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас завтра, расскажу зараз.
3: Авен.
2: Займитесь справой, якая уже давно успея у вашей голове. Махчима, не хапая зусім не шмат, каб удыхнуть у яе жыццё.
3: Телец.
2: Бурная деятельность пойдет вам на корысть, больше затое вы сами будете імкнуться до яе.
3: Близняты.
2: Не ускладняйте, девиз гэтага дня. Займитесь лепш своим здоровьем и расслаблением нервовой системы.
3: Рак.
2: Вельми перспективный день у плане задуманного, але при умове, что вы не будете спешаться и опережать подеи.
3: Лео.
2: А вы можете нашкодить себе, коли отмовитесь от добрые пропановы. Слухайте свое сердце, и вы не помылитесь.
3: Дева.
2: Треба будет погрузиться в цікавую и займальную працу. Необходимо только различить свои махчимости.
3: Шали.
2: Позбягайте обяцання, потому что яны ни до чего, кроме супрацьстояння, не приведут.
3: Скорпион.
2: Не бойтесь пераменов и экспериментов. И чем грандиознее будут ваши планы, тем лепш.
3: Стрелец.
2: Вы под надійным заступніцтвам зорак, а ваша ініцыятыва паскорыць рух да мэты.
3: Казярух.
2: Асаблівых падзей не намячаецца, але некаторыя з іх будуць патрабаваць строгага контролю.
3: Вадалей.
2: Падарыце дзень сабе, адцягніцеся ад клопату і не спяшайцеся.
3: Рыбы.
2: Паспрабуйце пазбавіцца ад душэўнага дыскамфорту і займіцеся якой-небудзь прыемнай і карыснай справай. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
2: Радио Могилев.

первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

0: говно. Знаешь, ты вообще все не так понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне.
1: Стоп.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
2: Наши хиты.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

save time.

целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.

0: Остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Могилев.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

4 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.